0: Авторадио.
1: Авторадио.
2: Авторадио. Тир вперед.
3: Around the world.